стенами больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.